0: Звездна нощ с радио Вега Плюс. Звездна нощ с радио Вега Плюс.
1: Бандера. Бандера.